на юрус кросто виглая глоста. И утекай кое, золото смерть дзили играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой повелиям. Лайс мания трутолюма, искорис гайс. Лялай соли сторс глосту того вина, мир клей понос мания. Пазер из окшу, цик мене шуин лелс. Ради тика цувак, скойс ля ину курсеть. И завер лобок, стел вина тика смайда. Ас тебе гайду, паза стейп надауть, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир клей кавяси мяс. Изменись, мол, сядь, а семи як мы тенью зями свисим. Дуть, соу руку, мать персули, друши, прикша. Падыся, змусим, палик спутя клюс. На